Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Содействует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

Слушайте радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
3: On DFM.
0: Потому что...

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на маслофри.fitauto.ru.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Jack T9.
7: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Right now. А теперь тусовка.
15: On DFM.
14: DFM. Потому что радио DFM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
1: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-20.

0: 21 90 20 00 8 79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
1: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад Аленка в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
4: В ленте. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тарифы МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

pressure is out. No selector.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
1: В этом весь ты.
0: И в этом весь ты.
2: Подробнее на tbank.ru. Altibank 0+.
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7 собрать все взгляды.
5: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
7: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
8: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
9: Подробности на accountogether.t2.ru.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер «G-Land J6» онлайн в офисах банка или в дилерских центрах «G-Land». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
16: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день.
18: Категория 16+. Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
19: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
18: А сыновья ведь с неба не падают.
20: Я ваш сын.
18: Или падают.
21: Никакой ты ему не сын.
22: Так вломился.
21: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
18: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
23: А дальше тусовка.
24: On DFM.
23: Потому что

0: Реклама.
1: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. С 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были,

0: Реклама. Магура – отборный тунец премиального качества для настоящих гурманов. С тунцом Магура легко и быстро готовить дома оригинальные и очень вкусные блюда, как в ресторане. Готовь как гуру с тунцом Магура.
1: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.

0: 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Мы в сети. vk.com/dfm.
2: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: все шепотом. Это Билли Айлиш. Работа под названием Bad Guy.
1: Летний Party Time с Тимуром Беловым на Радио DFM.
0: Ну а в этот самый момент, в эти самые секунды мы очередной понедельник встречаем вместе. Всем от меня, Тимура Белова, огромный привет и доброго утра. Это летний пати тайм прямо сейчас начинается на Радио DFM. Так, в ближайшие 3 часа мы сделаем все возможное, чтобы каждый смог взбодриться, проснуться, да и на самом деле просто хорошо провести время. Ну, все мы прекрасно понимаем, да, что понедельник можно только назвать сложным, ужасным. А вот каким он будет на самом деле, это от нас с вами зависит. Поэтому если мы настроим все, чтобы он был легким и все было хорошо, так и произойдет. Поэтому давайте, дорогие друзья, будем действовать вот именно с такими мыслями в голове. У нас все обязательно получится. Что касается музыки, у нас впереди Deja Vu, I Can't Stop, Madonna, Martin Garrix. Вау, хороший дуэт, Биза. Все они впереди буквально через пару минут. Ну и, разумеется, в этом часе тоже успеем поиграть и получить подарки. Поэтому далеко не уходите. Доброго утра!
1: Summer Party Time. Летний Party Time на Радио DFM. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи «Линкс Авто» в автосервисах «Фит Сервис». Заменим бесплатно.
4: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
10: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
11: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
12: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
13: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
14: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
15: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
16: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
1: Right now. А теперь тусовка.
17: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: summer party time. Летний party time на радио DFM.
1: С нами потом компания МОД, случайности не случайны, в летнем пати-тайм на радио DFM. Ну, на самом деле, это ты начинаешь понимать, когда в твоей жизни появляется тот самый человек, которому ты даешь самую высокую оценку. Но, как оказалось, оценивать можно не только людей, музыку, фильмы, но и скамейки. Именно этим занимается уже 7 лет подряд британец по имени Сэм Уилмот. Этот блогер, он объездил уже всю Великобританию, свою родную страну, и оценивал лавочки по дизайну, видам вокруг, но идеально так и не нашел. Ну, мне кажется, просто его пятая точка не нашла еще ту самую идеальную, на которой будет комфортно сидеть. Но на самом деле все изменилось после знакомства с будущей женой, которую зовут Софи. Девушка прониклась необычным хобби парня и сказала: «А давай мы будем вместе уже с тобой ездить по всей Великобритании, оценивать все остальные лавочки». Он говорит: «А давай». И вот недавно супруги вновь вернулись к скамейке, где когда-то встретились. И там Сэм наконец-то понял, что вот она, скамейка. 10 из 10. Вот такие вот дела, понимаете? Теперь и вы попробуйте оценить что-нибудь из своего района, но я боюсь, что если вы будете оценивать лавочки,

0: все уже давно сделано. Вас опередили бабули, которые каждой скамейке дали свою оценку по 10-бальной жесткой такой шкале.
1: Радио ДФМ.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте MagnitPay.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: Есть

0: Инна Flashbacks прямо сейчас здесь на Radio DFM. Летний Party Time продолжается. У нас впереди игра под названием «Пинг-понг». И если вы желаете принять участие и получить подарки, тогда прямо сейчас берите телефон и набирайте номер +7 495 956 1012. Набирайте его как можно быстрее. Мне необходимо два участника, и там уже будем определяться, кто станет лучшим. +7 495 956 1012. Набирайте прямо сейчас. «Пинг-понг». Хороший подарок у нас ожидается. Удачи!
1: Реклама. Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении.

0: Школьная распродажа в М-Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума 8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
4: В ленте. Играйте в Лендоманию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
10: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
11: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
12: Акция действует на АЗС «Татнефть» с 11 декабря 2025 по 31 августа 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
13: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио.

0: Пинг-понг на ДФМ.
1: Все правильно, все верно. Начинается пинг-понг прямо сейчас в летнем пати-тайм на радио ДФМ. Динара, менеджер из Москвы, и также Юрий, анестезиолог из Дермавира, присоединяется к моей компании. Ребята, желаю вам доброго утра. Привет. Проснулись уже?
2: Доброе утро.
1: Не, ну понятное дело, то, что мы вас слышим, значит, проснулись, но окончательно ли? Или пока еще не очень, а?
2: Вроде заправку уже отстояли, так что...
1: А, ну слушайте, если заправку отстояли, и состояние уже такое, с улыбочкой на лице идти заправлен, то, разумеется, уже проснулись и взбодрились. А, пинг-понг. Конечно. Очень простые правила. Вы по очереди будете говорить слова на определенную тему, при этом каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из вас, кто последним даст свой ответ до специального сигнала. Сигнал у нас вот такой. И он может прозвучать в любой момент. Повод. 24 августа отмечается День мыльной оперы. Есть, оказывается, такой праздник. Вот такой удивительный праздник. И тема пинг-понга сегодня будет, ну, на мой взгляд, весьма простой и понятный. Сериал и ваши ассоциации к этой теме. Пожалуйста, Динара, ты будешь первой, и тебе, соответственно, начинать. Поехали.
3: Попкорн. Попкорн.
1: Да, принимается. На. Юрий.
2: Чипсы.
1: Сериал. И какое слово ты сказал на букву Н?
2: А, наверное, точно.
1: Ну, конечно.
2: Ночью.
1: Ночью. Ну, наверное, ночь.
2: Все мы
1: сериалы
2: ночью смотрим.
1: Ночь. Ночь. Буква Ч, пожалуйста, Динара.
3: Часы.
1: Да. Буква С.
2: С. Сцена.
1: О, немножко не успел. Ребят, я так понимаю, с сериалами у вас в эти выходные были какие-то небольшие проблемки. Учитывая, что мы так долго как-то подбирали слова. Но в любом случае, ночь, часы, сцена. Вот сцена не попала, потому что ты не успел, к большому сожалению. А вот Динара в нужный момент все-таки произнесла то самое заветное слово, которое и привело ее, приблизило к этой самой победе. Динара, я тебя поздравляю от всей души, молодец.
3: Спасибо.
1: Ты у нас получаешь фирменный мерч от Radio DFM. Юрий, тебе тоже спасибо. И вам обоим я желаю хорошего, легкого, самое главное, понедельника. Счастливо, пока, ребят. Было очень приятно.

0: Сегодня в понедельник. В столице осадков не ожидается. Температура воздуха при этом плюс 19-20. Облачно с прояснениями. Вечером до плюс 15. Влажность 56%. Ветер западный 5 метров в секунду.
1: Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение» 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, по границу 127-39-244-741, 16+.
3: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
2: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
1: Мы в сети. Сайт dfm.ru.
4: Welcome back and right now.
1: А теперь тусовка.
4: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: с ним в одной компании. Satisfy.
1: Summer party time.
2: Летний party time на радио DFM.
0: Ну а с вами по-прежнему я, Тимур Белов. Всем огромный привет. Кому-то доброго утра, кому-то уже отличного рабочего дня. Если вы вовсю там занимаетесь важными делами, тогда вам сил побольше, терпения. И я очень хорошо понимаю, что все мы уже успели соскучиться по нашим разбудильникам, по Саймону, Кате. Но давайте так, дадим им еще одну недельку на отдых, да? Вот буквально несколько дней. А уже в следующий понедельник ждем их в это самое время, чтобы они будили нас, бодрили, как умеют. А получается это у них превосходно. Лучше, чем у всех. Разбудильники уже в следующий понедельник. Ну а пока давайте будем проводить время вместе. Я предлагаю в ближайшую минуту запустить еще парочку треков для настроения, для того, чтобы как-то настроиться на эту рабочую неделю. Ох, я думаю, что под эти истории у нас точно это получится сделать. История под названием «Turn the Light Off» от Като и Джон. И также мой любимый трек этого лета. Диджей Гожа, Ми Чико тоже будет. Дождитесь и делайте громче. Просыпайтесь.
2: Летний пати-тай. Реклама.
3: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
5: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-Банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-Банк».
8: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
9: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
10: Топ покупок месяца.
11: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
10: Амода C5. Добавить стиля.
12: JQ J7. Впечатлить друзей.
10: Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
13: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
14: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
15: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.

0: МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
1: Right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: summer party time. Летний party time на радио DFM.
1: Ну, вот когда ты понимаешь, что ничего нового придумать уже невозможно, но все же находятся те самые люди, которые ради своих питомцев способны на много, и на креатив в том числе. На самом деле, я просто не поверил своим глазам, когда это увидел. Я думаю, что это такое? Ну, чтобы было предельно понятно, давайте я вам все-таки расскажу, да? Вы наверняка видели в парках такие мини-библиотеки, где происходит обмен книгами. Буккроссинг это называется, да? Буккроссинг. Этим занимаются люди. Так вот, для собак создали нечто похожее, только вместо книг там, знаете что? Палки. Библиотека палок. Именно такую открыли на одном из пляжей в Калифорнии. Четвероногие, они могут выбрать, подойти к этой библиотеке, так, понюхать, выбрать любую веточку, потом с ней прогуляться. Но при этом важное условие, обязательно нужно вернуть ее обратно, ну или оставить свою веточку для следующего хвостатого. Вот такая вот прелесть. В который раз я убеждаюсь, все гениальное, просто. Вот и все. Радуйте своих питомцев.

0: Я помню, был на концерте Кайли Миног. Что могу сказать? Это такая маленькая, красивая, миниатюрная певица. Умеет делать такое громкое шоу. Ну, молодец. Can't get you out of my head. Прямо сейчас здесь, на Radio DFM. А что у нас там маячит на горизонте? А?
1: Пришло время поставить трек, который вы хотите услышать.

0: что после выходных вам есть что ответить на вопрос, какой трек хочет послушать, и тут ответы тын-тын-тын-тын полетели. Все принимается в Макси, 965-115-5-115, прямо сейчас на этот номер отправляйте свой ответ, какой трек хотите послушать. Давайте.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. Плюс 7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: «Мир». Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный

0: Стол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: Если бы

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой «Танк» с выгодой до 850 тысяч до конца августа. «Танк». Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «ПТ «Мерфектор».
8: А дальше тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

А мне кажется, что вот именно так и должна начинаться рабочая неделя, когда твои музыкальные желания исполняются. Ну, пусть не все музыкальные желания, но зато шанс есть у всех, если вы успеете отправить прямо сейчас свою музыкальную заявку в наш МАКС 965-115-5-115. Именно на этот номер все принимается. 965-115-5-115. Что требуется? Название трека, имя исполнителя, либо название группы. Ну и, собственно, ждать, что выберет рандомайзер буквально через несколько секунд. Процесс запускаю. Давайте посмотрим, какие музыкальные заявки прилетели. Eminem и Stan. Такое предложение от Маши. Gala, Freed from Desire. Просит Евгений, говорит, что он все выходные зажигал именно под этот трек. На-на-ра-на-ра-на-ра. Па-па-рам-па-па. Понятное дело. Gaz of Brothers, Малина Баллада. Nelly Furtado и Timbaland. Promiscious. Так называется трек. David Guetta и Sia, Titanium. И хочется озон кому-то. Drago Sabintei. Рандомайзер остановился. Музыкальная заявка выбрана. Роман отправил сообщение и написал следующее. Nelly Furtado, Timbaland. Трек под названием Promiscious. Роман, а можно вот треки выбирать с каким-то более таким... Чтобы название было попроще. С утра как-никак... Артикуляционный аппарат еще нехорошо работает. Ром, я все нашел. Исполняю, запускаю Nelly Furtado и Timbaland прямо сейчас здесь в рубрике «Ом-ом-рандом» в летнем пати-тайм. Слушаем! Промышленность!

0: И в этот летний пока еще понедельник температура воздуха за окном сегодня максимальные показатели плюс 19-20, облачно с прояснениями, осадков, по крайней мере, вот смотришь на эти тучи, они обещают по прогнозу. Вечером до плюс 15, влажность 56%.
1: Реклама. В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Бугранин 127-329-44-741, 16+.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
5: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
2: Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
6: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Почки, фигурки на ключи и на рюкзак! Не просто игрушки, а личный сад! Подробности на сайте, если не знаком! Mini-lenta.lenta.com.
2: Акция с 20 августа по 7 октября 2026 года.
1: Все, за что вы любите радио DFM, теперь в нашем новом мобильном приложении. Потоки, миксы, подкасты, артисты, диджеи, мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и

0: всегда дождется. Боб Синклар и также Кайзер с ним в этой компании на Радио FM послушали трек «I Can Wait».
1: Летний пати-тайм с Тимуром Беловым на Радио DFM.
0: Ну а если вы ждете того момента, когда же уже вернутся наши разбудильники, Саймон и Катя, то у меня для вас очень хорошая и приятная новость. В следующий понедельник мы будем просыпаться уже в компании этих двух бодрых, веселых ребят. Саймон и Катя, у вас есть еще буквально несколько дней, чтобы насладиться вот такими моментами, когда не нужно просыпаться раньше всех. Наслаждайтесь, без будильника, это такое счастье. Но в любом случае, очень сильно соскучились, очень хотим, чтобы вы как можно быстрее вернулись. Ну а меня зовут Тимур Белов, всем от меня большой привет и пожелания доброго утра. Кому-то уже доброго дня, кто уже находится на работе. В этом часе обещаю много музыки. Музыки, под которую мы будем точно включать тусовку. Capital City, Seven Sound, также Медуза, Don't Wanna Go Home. Ну и про квиз тоже не забывайте. Разумеется, он будет, разумеется, с подарками в том числе. Все впереди. Всем доброго утра. Это летний пати тайм. Просыпаемся вместе.
1: Летний пати тайм. Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО Альфа-банк.
1: Right now. А теперь тусовка.
7: On DFM.
1: DFM. Потому что Радио DFM.

0: подходящих не находится, правильно, можно просто перейти на междометие. Рам-пам-пам, Минелли на Радио ДФМ. Summer
1: party time. Летний party time на Радио ДФМ.
0: И пока у нас с вами продолжается лето, да и на самом деле вообще не важно, какая погода сегодня в вашем городе, главное, что это лето. И вот у меня вопрос, а вы устраивали уже арбузные вечеринки? Ну, это когда вот встречаются все любители там арбуза, и каждый такой, да его надо есть с хлебом обязательно, так вкуснее. Другой, нет, никакого хлеба, только соли, все. И таких, на самом деле, любителей поэкспериментировать именно с арбузом очень много. Но тут стал популярен другой вариант. Теперь арбуз едят шоколадом. Для приготовления нужно всего два ингредиента. Это арбуз и шоколад, ну и понадобится еще морозилка. Нарезаем арбуз, отправляем его на 5 минут в морозилку. Потом достаем оттуда и окунаем, собственно, эти дольки арбуза в растопленный шоколад и возвращаем охлаждаться еще на 20-30 минут. Говорят, что холодная мякоть арбуза, она моментально охлаждает шоколад, поэтому сверху образуется такая очень приятная шоколадная корочка. Ох, звучит очень вкусно. Выглядит тоже очень красиво. И я так понимаю, что сегодня после работы по арбузику, а? Договорились?
1: Радио ДФМ.

Ross, работа под названием How Deep Is Your Love. Прямо сейчас здесь в летнем подставим на Radio DFM. Ну, я надеюсь, вы готовы не только слушать музыку, но и принимать участие в играх и в том числе получать подарки. Готовы? Действительно, тогда я вам сейчас скажу, что нужно

0: И я уверен, что вы сегодня будете первым. Поиграем уже очень скоро.
1: Реклама. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
8: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
9: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
10: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО, 0+.
13: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч. Рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
12: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
14: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением.

0: приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
1: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк». А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что радио DFM.

0: Начинается та самая игра в летнем почитаем на Радио ДФМ, где каждый участник стремится стать лучшим. Квиз, и на этот раз в нем будет принимать участие Кирилл, будущий инженер-технолог из Волгограда. Молодой человек дозвонился, оказался первым. Кирилл, привет. Доброго дня желаю тебе, доброго утра.
1: Всем здравствуйте, кто нас слушает, и вам добрый день.
0: Да, Кирилл, скажи мне, пожалуйста, как у тебя прошли выходные и как наступил этот понедельник? Ты его встретил с улыбочкой на лице? Легкий понедельник или пока еще ты не определился до конца?
1: Ну, пока не ощущаю, что понедельник, пока отдыхаю. Поэтому непонятно, какой день недели.
0: Понедельников, короче, не ощущаешь. Это прекрасно, когда ты можешь себе позволить этот самый отдых. Ну что ж, Кирилл, сейчас мы узнаем, сколько правильных ответов ты дашь на протяжении одной минуты. Квиз начинается прямо сейчас именно для тебя. Я на всякий случай напоминаю. Сегодня у нас 24 августа, понедельник, и у нас есть ровно одна минута, которая начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. День рождения картофельных чипсов. Каким поваром они были придуманы, американским или индийским?
1: Индийским.
0: Это неправильный ответ. Правильный ответ — американским поваром. 88 лет назад впервые появился термин «мыльная опера». Как называется сериал, где присутствует главный герой по имени Сиси Кэпфелл?
1: Не знаю даже.
0: Это Санта-Барбара. 24 августа, день вафель. Правда, что благодаря вафельнице появилась подошва для кроссовок с резиновыми шипами?
1: Нет, наверное.
0: Это правда, на самом деле. День рождения отмечает норвежский музыкальный продюсер и диджей. А вот кто именно, угадай по фрагменту. Внимание сюда. Чей это трек, знаешь?
1: Блин, ну я его слышал постоянно, но точно не знаю. Ну, наверное, диджей отмечает.
0: Ну, Алан Уокер его зовут. Нужно было имя произнести. С какой из следующих исполнительниц Алан Уокер не записывал совместных треков? Сабриной Кампертер или Бритни Спирс? Не записывал. Бритни Спирс — это правильный ответ. Да, под конец.
1: Хоть мы... один есть уже.
0: Ну слушай.
1: Не ноль. Уже хорошо.
0: Я даже понимаю, почему. Потому что у тебя продолжаются каникулы. Отпускное такое настроение, ничего не хочется. Зачем напрягаться, правильно? Вопросики. Какие знали ответы, такие, собственно, придумывали на ходу. А какие не знали, собственно, такие не знали. Бритни Спирс, собственно, тебе приносит такую маленькую удачу. Один правильный ответ в твою копилочку, но тоже хороший показатель. Кирилл, я тебя поздравляю, ты молодец. Держался прям до последнего.
1: Спасибо.
0: Мы стремились к этому пятому вопросу, чтобы на него ответить правильно. Так, один правильный ответ, один балл, соответственно, в твоей копилке зафиксировано. Хочется верить, что до пятницы тебя никто не сможет опередить, и ты станешь лучшим. Вот это была бы ситуация, прям ситуация. Кирилл, я тебя, конечно, просто так не отпускаю. Ты получаешь у нас фирменный мерч от Радио ДФМ, и поздравления. Ну и давай, заряди нас всех таким вот отпускным летним настроением. Слово «квиз». Квиз как можно громче на всю страну в твоем исполнении. На счет три. Раз, два, три. Кирилл.
1: Квиз.
0: Дождались.

0: Ну, как говорится, у этой девушки все amazing. Сама она тоже прекрасна. Инна, в летнем пати-тайм на Радио ДПМ прямо сейчас. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь до завтра. В 8 утра обязательно вернусь. Ну, а вы оставайтесь с нами, потому что это Радио ДПМ. Мы здесь включаем тусовку. Так, значит, погодка. Облачно с прояснениями сегодня в столице. Температура воздуха 19 плюс 20, вечером до плюс 16. Влажность при этом 55%, ветер западный 5 метров в секунду. Осадков сегодня в ближайшее время не ожидается.
1: Реклама. Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
3: Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
4: Подробнее на petrovich.ru. Улица Тодор Петрович, Санкт-Петербург. УГРН
5: 106-784-754-5655. А теперь тусовка.
6: DFM.
5: Потому что Радио DFM.

Всем привет, дорогие мои, с вами любитель фитнеса на диване Борис Всемогущий. Говорят, что счастье нельзя купить, но за деньги можно купить кровать, а кровать — это место, где вы счастливы целых 8 часов в сутки, так что технически это возможно. Есть еще один способ, бесплатный, мой любимый — украсть деньги, украсть счастье, ну а потом у вас украдут свободу. А можно гораздо проще, можно просто включить радио DFM и наслаждаться. Впереди у нас много классной музыки, лучшие хиты и, конечно, розыгрыш фирменного мерча, так что слушаем, кайфуем и становимся счастливее, прям как я. Погнали!

Ну, время пришло, время поиграть. Кто хочет фирменные подарки от Радио ДФМ, начинает действовать. Подходит к жене и говорит, что у него срочный звонок из Министерства маркетплейсов, и начинает звонить мне. Или наоборот, подходим к супругу и говорим, что сын звонит, и набираем нам студию, даже несмотря на то, что у вас дочь. Плюс 7495-956-101-2. Звоните прямо сейчас, будем играть и добра наживать. Еще раз. Плюс 7495-956-101-2. Звоните.

24 августа в 19.00 гостем вечернего шоу на русском радио станет генеральный директор «Оно больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Как участники проекта «Знать, любить, гордиться» исследовали Россию и создавали народные туристические маршруты, какие возможности открывают специальные номинации и какие путешествия ждут победителей и финалистов. Ответы на эти и другие вопросы в эфире русского радио. Не пропустите. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествие». Подробности на сайте знать-любить-гордиться.рф. 12+.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

0: с нами сражаться. Привет, дружище, как твое настроение?
1: Привет, привет. Супер, настроение отлично.
0: Здорово, я безумно рад. Вот ты сказал, что ты продаешь автомобили. Расскажи нашей стране, какие автомобили, какой страны изготовитель чаще всего у нас покупают. Расскажи.
1: На самом деле это такой вопрос, на который можно долго отвечать. Скажу так, все машины, которые в хорошем состоянии, они все продаются абсолютно. Неважно, какая страна производитель.
0: Ага, то есть ты хочешь сказать, что российские машины покупают столько же, сколько немецкие? Честно.
1: Нет.
0: А почему? Как ты думаешь? Есть классное состояние. Волга или Мерседес? Скажи мне.
1: Ну, я думаю, что Мерседес уже нынче не тот, но Волга тоже, в принципе, стремится.
0: Нынче не та.
1: Нависает.
0: Нависает Волга? Или подвисает?
1: И то,
0: и то.

0: другое.
1: Ладно, давай поиграем, убираем Волги в сторону. Слушай правила, друг мой. За 30 секунд я назову тебе 6 вещей, которые тебе нужно будет воспроизвести звуками. Не словами, а именно звуками. Ты готов? Нет, еще рано, подожди,
0: да,
1: что там у тебя случилось? Волга заводится у тебя на заднем фоне. Ладно, давай.
0: Нет.
1: 30 секунд, воспроизводи все то, что я тебе скажу. Погнали.
0: Погнали.
1: Открывание банки с огурцами.
0: Бум.
1: Бум, да. Кот, который хочет есть.
0: Мяу-мяу.
1: Микроволновка, которая только что разогрела суп. Будет слабенький суп. Ладно, складной зонтик. Складной зонт. Зонт складывается. Хорошо, соседский перфоратор. Тоже слабенький пылесос засосал носок. Хорошо. Волга заводится. Это уже от меня, да! Да, Олег, да, мне больше всего реально понравилась Волга. Вот он приходишь, вот так заводишь, прям как ты ее завел. Ты очень крутой, классный мужик. Мне очень нравится, что ты продаешь. Даже такую Волгу можешь продать. Я тебя поздравляю, дарю тебе наш фирменный мерч. Хотел подарить тебе суп, но подарю фирменный мерч. Волгу дарить не буду. Кому передаем привет, дружище?
0: Спасибо большое. Передаю привет своим знакомым автослесарям. Это Алексею и Роману, если они меня слышат. И всем тем, кто меня узнал. И вам также огромное спасибо, что позволили мне это все. Также желаю всем мирного неба над головой. То есть всего самого.
1: Олег, спасибо тебе огромное. Ты большой молодец.
2: Погода.
1: При погоде в столице, за окном у нас плюс 18, облачно, дожди. Завтра в Москве плюс 17, местами небольшой дождик.
2: Реклама.
3: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.

0: мероприятия. Зайдите на DFM с телефона и скачайте.
1: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
1: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Коктейль мне, водичку вам, в студии Борис Всемогущий. Ученые доказали, что 90% людей верят любым новостям, которые начинаются со слов «ученые доказали». И только вы, мои умные слушатели, подумали, что за бред несет Борис. На самом деле, я только что это придумал, хотя согласитесь, что звучит максимально убедительно. Мол, ученые доказали. Вот так и работают фейковые новости, желтая пресса. Так что верьте только мне и своей маме, ведь мама плохого не посоветует. А мы плохое не поставим. Впереди у нас только лучшие хиты, лучшие подарки от Радио ДФМ, так что слушаем и никуда не уходим.
1: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГУ «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
8: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: В тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
12: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. Но плюс.
13: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Coral Grove».
14: Пойдем в парк. Не боишься?
15: А зря. Ты ведь в ловушке.
16: Помогите! Эти дети, они...
13: «Кошмар на улице Coral Grove». В кино с 27 августа. 18+.
17: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
18: Для зрителей старше 16 лет.
19: Welcome back, and right now.
1: А теперь тусовка
19: on DFM.
1: Потому что Радио ДФМ.

Знаете, сегодня я узнал, что человек – это единственное живое существо, которое спит на спине. А еще есть мой кот, но он считает себя человеком, так что это не считается. А все остальные спят, стоя, сидя, вверх ногами. И только нам подавай кровать с подушками, кровать, которая будет по утрам шептать: «Спи, спи, будильник тебя обманывает, поэтому не слушай его». На радио DFM, в отличие от будильника, обманывать не умеет. Если сказали, то делаем, поэтому прямо сейчас давайте поиграем. Буду дарить вам подарки. Номер нашей студии плюс 7495-956-101.2. Звоните, не стесняйтесь, я помогу вам проиграть. Я так люблю это делать. Плюс 7495-956-101.2. Я жду, дерзайте.

0: 24 августа в 19.00 гостем вечернего шоу на русском радио станет генеральный директор «Оно больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Как участники проекта «Знать, любить, гордиться» исследовали Россию и создавали народные туристические маршруты, какие возможности открывают специальные номинации и какие путешествия ждут победителей и финалистов. Ответы на эти и другие вопросы в эфире русского радио. Не пропустите. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествие». Подробности на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. 12+.
1: Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: После 40 жизнь только начинается.
5: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на accountgeta.t2.ru.
11: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
12: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Статнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Статнефть». Вступай в клуб чемпионов. Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.statneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
13: «Москвич» представляет линейку М. Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
14: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ».
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
18: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
17: А сыновья ведь с неба не падают.
19: Я ваш сын.
17: Или падают.
20: Никакой ты ему не сын.
21: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
17: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20.00. Для лиц старше 16 лет.
22: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
23: Синоптики предупреждают. Градус хитов на РУ-ТВ выше температуры за окном. РУ-ТВ. С нами лето. Звучит ярче.
24: Категория 16+.
25: Up the next.
26: А дальше тусовка.
25: On DFM.
26: Потому что радио DFM.

0: Настя из Воронежа разрывает наш эфир, хочет забрать у меня фирменный мерч от Радио ДФМ. Привет, дорогая, как твои дела?
1: Добрый день, все отлично.
0: Здорово. Расскажи мне, кем ты работаешь, Настя?
1: Я работаю менеджером в ресторане.
0: Отлично, тебе нравится?
1: Да, супер-пупер.
0: А ты когда-нибудь хотела работать на радио, радиоведущей?
1: Да, я прям мечтала об этом, на самом деле. Даже ходила на какие-то там курсы, пыталась. Но как-то время не совсем позволяло, поэтому все попросила.
0: Ну, я вот слышу голос у тебя знакомый. Давай попробуем. Скажи каких-нибудь два предложения, как бы ты начала утренний эфир, Настя. Давай, взорви, попробуем. Ну, покажи. Мне интересно.
1: Предположим, что этот эфир был бы в нашем городе, да?
0: Да, давай.
1: Воронежцы, доброе утро! Сегодня замечательная погода, у всех у вас должно быть прекрасное настроение, солнышко светит, наконец-то пропала эта изнуряющая жара, сегодня 25 градусов, поэтому не сидим дома, идем на прогулочку, дышим свежим воздухом и на наше прекрасное водохранилище смотрим и заряжаемся позитивом и энергией.
0: Настя, это было потрясающе. Я думаю, что в Воронеже, когда ты будешь работать в официанте, теперь тебя будут узнавать. Каждый раз ты придешь, а это ты, радиоведущая на Радио ДФМ. Поэтому у тебя теперь огромный бонус. Тебя узнают. Готова поиграть?
1: Да, конечно.
0: Смотри, за 30 секунд я задам тебе 5 вопросов. На них нужно ответить правду и ничего, кроме правды. Если ты отвечаешь на все «да», то ты победила. И мы будем любить тебя так

0: такую, какая ты есть, настоящую. А если хоть на один ты ответишь нет, то ты не с нами, тебя ждет электрический кварплат, тебя ждет. Готово?
1: Да.
0: 3, 2, 1. Погнали. Ты когда-нибудь махала незнакомому человеку, думая, что это твой друг?
1: Да.
0: Ты разговариваешь с котом, как с человеком?
1: Да.
0: Ты притворяешься, что слушаешь, даже когда неинтересно?
1: Да.
0: Ты проверяешь холодильник, даже когда не голодна?
1: Да.
0: Ты когда-нибудь нюхала свою футболку, проверяя, можно ее носить или нет?
1: Да.
0: Да, Настя! Да! Знаешь, что я тебе скажу? Ты – это я, а я – это ты! А что тебе нравится из этого всего делать больше всего, честно? Нюхать футбол?
1: На самом деле, мне кажется, каждый из нас, даже если немножечко лукавит, хотел бы сказать «нет» на радио, там все слушают, то
0: да.
1: По факту все это делают, и нюхают, и машут, и все остальное. На все вопросы каждый из нас ответил бы «да», я больше чем уверена.
0: Настя, какая же ты прелесть. Я тебя поздравляю, дарю тебе мою фирменную футболку, которую я носил уже 2 месяца. Шучу, фирменный мерч. Кому будем передавать приветы?
1: Тебе. Мне очень понравилось играть в вашу крутую игру. Днем чисто случайно послушала радио. Обычно это утреннее или вечернее время. Но мне понравилось. Теперь буду днем слушать и пытаться снова к вам дозваниваться. И всем слушателям, конечно, всем хорошего настроения.
0: Спасибо огромное. Я тебя крепко поднял и прижал. Ну а на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. И да, я не люблю овсянку, и вы не любите. При погоде в столице, за окном у нас плюс 18, облачно, дожди, завтра в Москве плюс 17 градусов, местами небольшой дождь.
2: Реклама. Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
4: Если вы профессиональный строитель, а вместо шума на объекте слышите это...
5: Это что? Вот я сейчас видос покажу.
4: То, кажется, пора в Петрович. В Петровиче есть все для строительства и ремонта с доставкой точно ко времени, чтобы работа не останавливалась. Еще и по выгодным ценам. Например, автоматические выключатели ЭКФ с гарантией до 10 лет и выгодой до 20%.
6: Ой, Стада Петрович, Санкт-Петербург. УКРН 106-784-754-56-55. Акция с 15 августа по 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте petrovich.ru в разделе «Акции».
7: Мы в сети vk.com/dfm.
8: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка
8: on DFM.
7: Потому что радио DFM.
8: DFM.

0: Бюрен Иннен, Doubt of Love. Только что в эфире радио DFM. Ну а что до новостей, дорогие друзья, то какой понедельник, такие и новости, собственно. Назван один из самых трендовых цветов в моде, и это... электрический синий. Цвет сложно определить одним лишь названием. Его сравнивают с оттенками ионического моря, антифризом и мятным ополаскивателем для полости рта. Ну, а какой цвет у настроения?
1: Цвет настроения синий.
0: Надеюсь, все помнят. Ну, тут еще можно добавить, что у нас цвет настроения понедельника. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. И совсем скоро кому-то из вас может обломиться наш фирменный приз. Как только услышите специальный сигнал, тут же дозванивайтесь в студию. А пока я желаю вам легкого старта рабочей недели. Много не работайте и мало тоже.
2: Реклама. Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма – адаптивная защита двигателя.
4: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». «Корона». Подробнее на corona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Кор».
10: Пойдем в парк. Не боишься?
11: А зря. Ты ведь в ловушке.
12: Помогите! Эти дети, они...
9: Кошмар на улице Coral Grove. В кино с 27 августа. 18+.
13: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
14: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
13: А сыновья ведь с неба не падают.
15: Я ваш сын.
13: Или падают.
16: Никакой ты ему не сын.
17: Так вломился. А это получается... кража со взломом до 2 лет.
13: Премьера нового комедийного сериала сегодня в 20:00 для лиц старше 16 лет.
18: Welcome back, and right now.
19: А теперь тусовка.
18: On DFM.
19: DFM. Потому что радио DFM.

ответить на который предстоит уже именно вам. Хотите выиграть наш фирменный приз? Дозванивайтесь в студию первыми. Плюс 7495-956-101-2. А пока легендарный ППК Resurrection.

0: Чуть позже обязательно расскажу вам о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Александром. Александр, мы вас категорически приветствуем.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Александр. Ну что, каков старт вашей рабочей недели?
1: Да, все хорошо, отлично.
0: Слава богу.
1: Позитивно.
0: Я выдыхаю вместе с радио DFM, тем более. Теперь нужно немножечко переключиться на игровой процесс. У нас фейк-ньюс стартует прямо сейчас. Я озвучиваю вам подряд три новостных заголовка. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете наш фирменный приз от радио DFM. А если ничего не получается, то ничего не получаете. Хотя нет, возможность нет, передать хорошо свои фирменные приветы. Александр, в российских магазинах появились арбузы весом больше 50 килограммов. Правдивый заголовок или нет, по-вашему?

0: Ну, я думаю, что нет.
1: В Санкт-Петербурге суд попросили арестовать пальто. Пальто.
0: Арестовать пальто?
1: Да.
0: Думаю, да.
1: В Подмосковье, а потому что это был конь в пальто, видимо.
0: А, наверное.
1: В Подмосковье. В Подмосковье, Александр, вывели кур, способных давать молоко.
0: Коз?
1: Не, кур, кур.
0: А, кур?
1: Да.
0: Да нет, конечно.
1: Ну тогда с победой, что я могу сказать? Молодец, Александр, с победой! Думали где-то, конечно, местами чуть-чуть, но не без этого, потому что именно этот, как говорится, подход приносит вам победу. Давайте подведем итоги, кое-где вы все-таки ошиблись. Да, в российских магазинах появились арбузы весом больше 50 килограммов. Да, в Питере суд попросили арестовать пальто, и таки нет. В Подмосковье не выводили никаких кур, способных давать молоко. А жаль или нет, Александр, как вы считаете?
0: Я думаю, что нет.
1: Да бог с ними, с этими курами, действительно, да. Что за разговоры такие. Александр, мы вас поздравляем. Вы становитесь счастливым обладателем нашего фирменного приза от радио DFM, а еще возможность передать приветы. Поехали. Александр!
0: Ехав любви и, как говорится, всего самого лучшего.
1: О да, о да!

24 августа в 19.00 гостем вечернего шоу на русском радио станет генеральный директор «Оно больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Как участники проекта «Знать, любить, гордиться» исследовали Россию и создавали народные туристические маршруты, какие возможности открывают специальные номинации и какие путешествия ждут победителей и финалистов. Ответы на эти и другие вопросы в эфире русского радио. Не пропустите. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествие». Подробности на сайте знать-любить-гордиться.рф. 12+.

0: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
1: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 31 августа за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
6: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
7: Ума 8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка «Яндекса» 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте «Ума-8» среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью «Яндекс.Электро». Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Вы владелец бизнеса.
13: А значит, работаете за...
14: Троих.
13: Четверых.
14: Пятерых не хотите?
12: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
15: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама АО «БТ. Не оферта».
16: С 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
17: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
16: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
18: Мой сын никуда не поедет от меня.
16: На телеканале «Ю».
19: Для зрителей старше 16 лет.
20: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102.

0: 73 988 54 58.
1: Зрители РУ-ТВ уверяют, шашлык на даче получается вкуснее, если рядом звучат любимые хиты. РУ-ТВ. Музыка твоего лета.
2: Категория 16+.
3: Up the next.
4: А дальше тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что...

Ну что, дорогие друзья, самое время поговорить с вами о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. Ну что, надеюсь, будет интересно. В 79 году произошло извержение вулкана Везувий, после которого сразу три римских города – Помпеи, Геркуланум и Стабии – оказались под многометровым слоем камней и пепла. В 1853-м американский шеф-повар Джордж Крам изобрел картофельные чипсы. Причем случайно. Назло

0: гостю, который пожаловался на слишком толстую жареную картошку, подлец. А в 1937-м советский летчик Константин Кайтанов первым в мире совершил парашютный прыжок из стратосферы с высоты 11 037 метров.
1: Вообще!
2: Красава!
3: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 21 градус и облачно, а вот завтра уже прохладнее, до плюс 16 и местами дождливо.
3: Реклама.
4: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.

Атмосфере нулевых только что на радио DFM, ну а в Китае разработали человекоподобного робота ростом почти 4 метра и весом больше тонны. По

0: замыслу разработчиков, он сможет работать в воздухе, под землей и под водой, а также выдерживать ядерное излучение, высокие температуры и условия глубокого моря, поднимая при этом грузы до 500 килограммов.
1: Вот тебе и китайцы.
0: Вопросов нет, все это впечатляет, конечно же, но что потом делать, если вдруг они восстанут? На очереди игра «Что было дальше?». Я вам начало самой нереальной реальной новости, а вы мне по возможности правильный вариант концовочки. Потому что только так вы сможете стать счастливым обладателем нашего фирменного приза. Всем бодрого, доброго, с вами по-прежнему Артем Скоробогатый. И я не перестаю желать вам легкого рабочего дня. Объявляется перерыв, кстати.

0: Евгения, здравствуйте!
1: Добрый день!
0: Здравствуйте, Евгения! Вы в автомобиле находитесь прямо сейчас?
1: Нет, мы на даче, и, наверное, из-за этого такая связь.
0: В понедельник на даче?
1: Да, нам повезло, мы на удаленке
0: люди
1: работаем.
0: Выглядит именно так. О, мой бог. Ладно,
1: да.
0: Хорошо, некоторых вы сейчас обрадовали этой новостью, а некоторых вполне себе нет. Но, знаете, что я предлагаю? Давайте мы порадуем вас возможностью выиграть наш фирменный приз от Радио DFM.
1: Попробуем.
0: Называется «Что было дальше?». Я озвучу начало самой нереальной реальной новости. Следом предложу три варианта концовки, то бишь три варианта развития событий. Ну а вы, Евгения, там у себя на даче. И если выберете правильный, гарантированно получаете наш фирменный приз. Если ничего не получается, останется время, конечно же, мы вас просто так не отпустим и послушаем ваши фирменные приветы. В Приморье!
1: Давайте.
0: Евгения, девушки отказали в приеме на работу из-за многоточия вопрос «Чего было дальше?». Выбирайте. Цвета волос, паспорта или роста?
1: Угу. Цвета волос.
0: Цвета волос?
1: Давайте попробуем.
0: А что вы предполагаете, им не очень-то руководству понравился ее розовый цвет волос? Ярко.
1: Может, она рыжая была, а рыжих никто не любит.
0: Потому что бесстыжая была, безответственная. Цвет волос, значит, да? А почему не паспорта, например, или роста вообще, в конце концов?
1: Ну, это не важно, а вот цвет волос важен.
0: Угу. В Приморье девушки отказали в приеме на работу из-за паспорта. Евгения, паспорта, слышите? Пустые страницы, которого она у...

0: красила наклейками и самодельными рисунками.
1: Ёлки-палки! Ты чё?
0: Евгения! Евгения! Не сегодня. Оставайтесь, значит, там, в свой выходной день, на даче. И работаете или отдыхать будете?
2: Работать.
0: Работать на даче. А что там сейчас взошло у вас на дачке? Вот что там будете сейчас? Полоть, собирать ли?
2: Нет, шашлыки. А потом будет совещание, так что все распланировано.
0: Понятное дело. Ну да ладно, хорошего в любом случае вам, видимо, наполовину рабочего дня, что ли. Я, кстати, к вам вскоре обязательно вернусь и поднакину поводов для праздника. Евгений, вы еще здесь?
2: Да.
0: Привет, а хотя бы передадите?
2: Да, вся семья рядом слушает, поэтому можно помахать рукой издалека.
0: Радио DFM.

24 августа в 19.00 гостем вечернего шоу на русском радио станет генеральный директор «Оно больше, чем путешествие» Олеся Брыкова. Как участники проекта «Знать, любить, гордиться» исследовали Россию и создавали народные туристические маршруты, какие возможности открывают специальные номинации и какие путешествия ждут победителей и финалистов. Ответы на эти и другие вопросы в эфире русского радио. Не пропустите. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествие». Подробности на сайте знать-любить-гордиться.рф. 12+.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
2: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
3: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
4: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
5: Что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
4: А сыновья ведь с неба не падают.
6: Я ваш сын.
4: Или падают.
7: Никакой ты ему не сын.
8: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
4: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. 20.00. Для лиц старше 16 лет.
9: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
10: С 27 августа в кино мистический хоррор «Кошмар на улице Коралл Гроув».
11: Пойдем в парк. Не боишься?
12: А зря. Ты ведь в ловушке.
13: Помогите! Эти дети, они...
10: «Кошмар на улице Коралл Гроув». В кино с 27 августа. 18+.
14: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю и пусть все дела подождут.
3: Для зрителей старше 16 лет.
15: Welcome back, and right now.
16: А теперь тусовка.
15: On DFM.
16: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится, дорогие друзья. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно Международный день странной музыки. Или же день лентяя и ничегошеньки не делать. Только главное, чтобы не было так, конечно.
1: Эй! Стража! Отрубите-ка ему голову. Тунеядец.
2: Ого! О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 18 градусов и облачно, а вот завтра уже будет еще прохладнее, до плюс 16, и местами, блин, дождливо.
3: Реклама.
4: Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
6: Профи решает все. И у профи все будет. С доставкой точно ко времени. 24/7. Идет ремонт. Идем в Петрович. Подробнее на petrovich.ru.
7: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
8: А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: была в атмосфере нулевых только что на радио DFM. Ну а если среди вас есть нумизматы, то таковым стоит повнимательнее прислушаться к этой новости. Центробанк ввел в оборот новые монеты. Это чеканки с изображением Георгия Победоносца из золота и серебра 999-й пробы номиналом 100, 200 и 10 тысяч рублей. Размер последний целых 10 сантиметров. Угу.
1: Обалдеть, а?
0: Совсем скоро будем проверять, насколько хорошо вы знаете русский язык, а заодно и разыграем наш фирменный приз. Всем грамотеям приостанется, короче говоря. Я вас категорически приветствую, меня по-прежнему зовут Артем Скорбогатый, а это...
2: Реклама. Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельным.

0: Желательнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
1: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО 0+.
2: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
3: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
4: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный семиместный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-9см.ру». Реклама АО «БТ» не оферта.
5: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
6: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
7: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
8: Уже не интересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
9: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
1: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала. Сегодня. В 20:00. Для лиц старше 16 лет.
15: Right now. А теперь тусовка.
16: DFM.
15: Потому что радио DFM.

0: что, будем надеяться, что с нами на связи прямо сейчас Грамотей Карина. Ей собственные аплодисменты.
1: Она
0: да что ж такое-то, ёк-макарёк? Нет. Не того я поставил. Карина, вы здесь или нет?
2: Да, тут, здравствуйте.
0: Тут должны были быть аплодисменты, а я почему-то поставил не ту отбивку. Ну да ладно, бог бы с ним. Давайте уточним вот какой вопрос. Если, конечно, вы вспомните. Что было по русскому языку, Карина?
2: 3-4.
0: С троечки на четверочку. Переминались.
2: Ну да.
0: Впрочем, как у большинства из нас. В том числе и у меня. Но, слава богу, в итоговом аттестате у меня была четверка. Хотя русский каждый божий день приходится подтягивать благодаря игрушке слова дня. У нас для вас есть новостной заголовок, внутри которого предательски для вас, ну и, возможно, тоже для вас, дорогие друзья, если вы будете с нами играть в параллель. Скрывайте слово, Карина, где вам нужно правильно поставить ударение. Если знаете или угадаете, мы обязательно подарим наш фирменный приз, который обсудили уже за эфиром, а пока стоит собраться с мыслями. Жильцы одного из ЖК столицы подали в суд на мужчину, который на протяжении года каждый день, не переставая, сверлит или сверлит, подлец. Выбирайте, где здесь поставить ударение. Карин.
2: Сверлит.
0: Сверлит?
2: Да.
0: Не все так просто, дорогая Карина. Нет, в бытовой и профессиональной речи нередко можно услышать оба варианта данного глагола. Тут я вас поддерживаю. Однако строгие нормы орфоэпи не позволяют делать ошибки. Для того, чтобы верно поставить в нем ударение, необходимо подобрать проверочное слово. А это инфинитив, то есть неопределенная его форма сверлить. Так как в нем акцент ставится на гласную «и», значит, там оно и остается. Поэтому правильно говорить «сверлит», «сверлит сосед». Кстати, когда последний раз вас вот так вот беспокоил сосед или соседи сверлением? Хорошие соседи – это всегда залог успеха и счастливой жизни в ЖК. Кариночка, я не могу вас ничем пока порадовать, но предложить таки передать ваши фирменные приветы стоит. Сделайте это, пожалуйста. Карина! А Карина и след простыл.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.
8: На старт! Внимание! Нет, внимания!

0: и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении «Магнит» акции и доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит-аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: 1 сентября. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
4: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
3: «Маменькин сынок». Новый сезон. С 1 сентября в 6 вечера.
5: Мой сын никуда не поедет от меня.
3: На телеканале «Ю».
6: Для зрителей старше 16 лет.
7: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Лето любит три вещи: солнце, отпуск и хорошую музыку. За последнее отвечает РУ-ТВ. РУ-ТВ. С нами каждый день звучит ярче.
9: Категория 16+.
10: Up the next.
11: А дальше тусовка.
10: On DFM.
11: Потому что

0: прощаться с вами. До завтра, дорогие друзья.
1: А напоследок я скажу.
0: Еще как скажу. О том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Из Дубая в Стамбул решили построить железную дорогу. Wildberries анонсировал строительство небоскреба в Москва-Сити высотой 440 метров, а аналитики подсчитали, что российские дети в этом году потратили на видеоигры около 14 миллиардов рублей. Не смешно. Родителям. Все, на этом у меня на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый, это моя настоящая фамилия. Не скучайте, ну и...
2: До скорого.
3: О погоде.
0: Сейчас, по ощущениям, 14 градусов и облачно, а вот завтра уже прохладнее, до плюс 16 и местами даже дождливо.
3: Реклама.
4: Расплачивайтесь бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и получайте кэшбэк до 25% на карту рублями.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru/promo/card/credit/без процентов. ООО «Озонбанк».
6: Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
7: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка.
7: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

Ребят, появляется много разных, за всеми сразу не уследишь, не подготовишься, но находчивость всегда поможет. Так вот случилось с одним кафе в Челябинской области недавно. Им пришлось менять название из-за закона об использовании исключительно русских слов, русского языка в названиях. Но денег, как сказано, не хватило. Если раньше они назывались «Love», ну, английскими буквами, по-английски, в общем, слово, то теперь путем нехитрых манипуляций с перестановкой букв это кафе называется «Олег». По-моему, только лучше. Только лучше стал. Теперь, правда, не только конкуренции нужно бояться, ну и чтобы, как мы помним, с вещем было, змея не укусила. Ну и теперь важно.

Напомнить великую фразу, немножко видоизмененную: «Олег спасет мир». Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, не Олег, к сожалению, но мне переименовываться не надо. Продолжаем слушать музыку и продолжаем раздавать подарки, разумеется, для самых внимательных, для самых готовых. Совсем скоро обязательно поиграем, так что, ну, в общем, готовьтесь и слушайте трек под названием «Мечуйка» прямо сейчас.

Недавно, друзья, напомню, читал вам исследование из Японии, где обсуждалась удача в целом. Просто еще раз напомню определенные пункты удачливых людей. Это обращать внимание на возможности, не переживать о поражениях, меньше подвергать критике возможность сразу ей пользоваться. Но есть среди этих пунктов волнение о том, что у вас не получится что-то выиграть из мерча здесь на DFM. Да нет, конечно, друзья, и как раз скоро, в ближайшие минуты, такая возможность появится. Проверяйте себя, можете вот так потренироваться, звоните нам, как я об этом попрошу, и, возможно, вы выиграете у нас мерч. Если не выиграете, ничего страшного, в следующем часе снова такая возможность будет. Ребят, запоминайте номер, готовьтесь. +7 495 956 1012.

Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+.

Ну а сейчас, друзья, самое время взять телефон, позвонить нам и попытаться выиграть мерч. Дерзайте. +7 495 956 1012. Звоните, выигрывайте.

0: Ну что, ребята, время поиграть с вами. Сразу напомню номер нашей студии. +7 495 956 1012, друзья. Ну, а мы только что послушали трек Lose Control. Именно это, видимо, и случилось с Ильей, который потерял контроль над собой, ну или над связью. Должны были с ним поиграть, но он почему-то сбросил. Ничего, это шанс для вас. Если в ближайшие секунды вы сможете дозвониться к нам сюда, в эфир, тогда мы именно с вами поиграем. Еще раз напомню номер. +7 495 956 1012. Нет, ничего страшного, перенесем на следующий час. Там тоже можно поиграть. Мы вообще каждый час играем. Так что, если вдруг хотите обязательно выиграть какой-то приятный подарок для себя, наш фирменный мерч, звоните нам сюда чаще. Но, видимо, на следующий час мы и уходим. Ну, ничего страшного. Впереди много музыки классной. Поэтому в любом случае оставайтесь с нами и классного дня. Погода. Давайте поговорим о столичной погоде. На улице лето завершается, и это чувствуется, конечно, по погоде, которая становится прохладнее. 19 градусов, пасмурно в эту минуту. Вечером +17, облачно с прояснением, ночью будет +14.
1: Реклама. Все сложится. Мы уложим плитку, установим двери, сделаем дизайн-проект и решим другие вопросы. Идет ремонт? Идем в Петрович.
2: Подробнее на petrovich.ru. Улица Петрович, Санкт-Петербург. УГРН 106-784-754-56-55.

0: А теперь, друзья, послушайте меня. Расскажу, как в машине еще больше музыкального разнообразия добавить. Все просто. Нужно подключить телефон через CarPlay или Android Auto и скачать приложение Radio DFM. А там, друзья, можно слушать и прямые эфиры наши, и миксы диджеев, и музыкальные стримы вообще там разных жанров, диджеев, да хоть для детей тоже можете. Ну и гостевые подкасты там тоже можно послушать. В общем, еще раз напомнил о том, что это можно сделать и нужно. Ну а сейчас мы начинаем новый час. Привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. Здесь все как обычно, классная музыка и розыгрыш мерча. Участвуйте непременно.
1: Реклама. Где начинается твоя дорога? Тэнк 300 не спрашивает маршрут. Он открывает любые дороги. Через лес, по трассе, сквозь город. Комфорт, который не зависит от покрытия. Надежность, в которой можно быть уверенным. Успей приобрести Тэнк 300 на особых условиях в августе. Тэнк 300. Следуй за открытиями.
2: Предложение ограниченное действует до 31 августа 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
3: Когда нужны деньги срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на займ онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Срочные займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21-20-71-919-08 от 07.08.2012 года. Новосибирская область, ГО «Рабочий поселок Кольцово», РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1, ОГРН 11-21-90-20-00-8-79. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Корона.
4: Вы владелец бизнеса.
5: А значит, работаете за...
6: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
4: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: «Мир». Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте.

0: Иванпривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
1: Топ покупок месяца.
2: Амода C5. Добавить стиля.
1: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
2: Амода C7. Собрать все взгляды.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.
1: Потому что радио DFM.

Это у нас Игорь своим кредо поделилась. Ну а вы, друзья, в свое добавьте обязательно участие в наших играх. Обязательно в ближайшее время будьте особенно внимательны, ведь мы скоро начнем борьбу за наш подарок, и, возможно, кто-нибудь из вас его и выиграет. Напомню, что нужно будет всего лишь вовремя нам дозвониться, когда я к этому вас призову. Напомню, наш номер это +7 495 956 1012. Будьте внимательны и удачи!

0: Реклама.
1: Эй, вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь Т.
4: Подробнее на Т-банк.ру. АЛТ-банк 0+.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Приложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Аленка» в ассортименте от 75 до 87 граммов. 84 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
7: В «Ленте». Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
4: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит» акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит.Аптека». Имеется ограничение. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и «ВТБ.ру». Банк ВТБ. ПАО.
8: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
11: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
12: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
13: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru.

0: Ну что, друзья, давайте поиграем. У нас есть участник, его зовут Андрей из Краснодара. Пообщаемся с ним. Андрей, привет.
1: Добрый вечер.
0: Привет, привет. Ну как у вас в Краснодаре дела? Как понедельник вообще у тебя?
1: Да все отлично. Понедельник рабочий, температура выше 40 градусов. Все
0: да,
1: хорошо.
0: Пробки классные. Я понял. У вас там с кондиционером, вы с ним на «ты», так скажем. 40 градусов — это сильно. Но держись. Давай, будем надеяться, что у тебя хватит сил выиграть еще и в игру. Мы с тобой играем в третий лишний. Сейчас я тебе назову три вещи, там три слова. Твоя задача, в общем, выбрать то, которое отличается, лишнее. Там или по смыслу, ну или по смыслу. Ты готов?
1: Я готов.
0: Отлично. Итак, первое, что я тебе назову, это Джим Свенда. Второе — это малый пес. Третий — это треугольник. Что из этого лишнее, как ты думаешь?
1: Подсказка?
0: Нет, пока. Ну, не так очевидно. Я тебе подсказку как-нибудь, ну, по-другому дам. Но ты сначала подумай, какие-то есть предположения вообще?
1: Я думаю, что пес лишнее.
0: Пес? Малый пес, ты думаешь, лишнее?
1: Возможно.
0: Андрей, ну, конечно, возможно. Я так скажу, возможно, одно из этого лишнее. Давай еще раз. Джим Свенда, малый пес, треугольник.
1: Ну, в таком случае треугольник.
0: Угу. Давай, последний раз. Все, точно, определяй, что лишнее. Больше не могу. Выбирай. Одно из трех. Давай я дам тебе даже специально вот такой звук напряженный, чтобы ты чувствовал ответственность. Итак, Андрей, лишнее...
1: 100%. Джим Свенда.
0: Почему ты так подумал?
1: Когда дают возможность исправиться, то надо исправляться.
0: Да, это правильно. И все верно ты сделал. Аплодисменты в твой адрес. Конечно, конечно, это упражнение такое. Малый пес и треугольник. Вообще есть предположение, что это может быть?
1: Нет. Увы, но нет.
0: Ну, это созвездия такие. Тем не менее, Андрей, я тебя поздравляю. Да, ну а жим — это, естественно, силовое упражнение. Я тебя поздравляю. Подарок твой, наш мерч. Передавай приветы.
1: Передаю привет всем своим коллегам, водителям.
0: Отлично. Я уверен, они слушали и болели. Оставайтесь на связи, расскажу, как забрать подарок. Друзья, если вы тоже хотите за него побороться, значит, во-первых, не стесняйтесь. Во-вторых, слушайте в следующем части внимательно. Мы там снова поиграем. Погода. Как оно с погодой в столице, расскажу. У нас не так тепло, как в Краснодаре, не плюс 40. У нас плюс 19 в эту минуту, облачно, с прояснением. Вечером будет просто облачно, там плюс 18. Ночью попрохладнее, плюс 14, ну хотя бы без осадков.
2: Реклама. Оплачивайте покупки бесплатной кредитной картой Озонбанка с льготным периодом до 140 дней и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на finance.ozon.ru в разделе «Кредитная Озон. Карта клиентских правил». ООО «Озонбанк». ООО «Интернет-решение». ОГРН 102-773-924-47-41. Москва.
4: Не забудьте включить электрику в список покупок для ремонта. В Петровиче более 20 тысяч товаров. Все для электрика. А еще доставка всего за 4 часа. Идет ремонт, идем в Петрович.
5: Подробнее на petrovich.ru.
6: ОСТД Петрович, Санкт-Петербург. ОГРН 106-784-754-56-55.
7: Девелопер «Брусника» напоминает.

0: что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
2: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-47-41, 16+.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Ну что, ребята, да, лето заканчивается, близится сентябрь, вскоре все пойдут в школу, и с этим нужно, конечно, вопрос решать, с вопросом желания. И здесь предложили кое-что в Детройте, правда, не у нас, но тем не менее, там предлагают платить школьникам по $100, представляете, за неделю посещения без прогулов. Посчитал я, примерно около 35 тысяч рублей в месяц выходит. Неплохо, мне кажется, с такими суммами можно грызть гранит науки, даже с маслом себе позволить. И это даже будет вкусно. Ребята, берем на заметку, ну, а наших детей мотивируем как-то, ну, другими способами. Давайте слушать музыку дальше. Меня зовут Женя Крот, всем огромный привет. В этом часе, кстати, кое-что разыграем, не $100, сразу скажу. Но тоже приятно, наш мерч. Готовьтесь и участвуйте.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито Работе. 12-17.

0: Школьная распродажа в М-Видео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+.
1: ООО «МВМ».
0: Московская область, ПГТ Новая Ивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
2: Внедорожники «Танк». Мощь под капотом, стильный экстерьер и премиальный комфорт в каждой детали. Гибридные технологии для уверенного и эффективного движения. Пройди тест-драйв и выбери свой танк с выгодой до 850 тысяч до конца августа. Танк. Управляй прогрессом.
3: Выгода 850 тысяч рублей действует на модель «Танк 500» в комплектации премиум с учетом выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности у официальных дилеров «Танк» и на сайте tank.ru. Реклама. ООО «Great Wall Motor Rus».
4: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация.

0: для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
1: А теперь тусовка. DFM. Потому что...

слушали. Работу когда-то обвиняли в том, что ее с помощью ИИ написали. Мы тут не знаем, но можем быть уверены в том, что будет в ближайшем будущем. А здесь мы разыграем наш мерч. Ребята, если вы хотите забрать подарок себе памятный от DFM и оказаться в эфире, поиграть со мной в игру, тогда ну просто ждите момент. В ближайшем будущем, буквально через несколько минут, я снова окажусь в эфире и призову вас, друзья, звонить нам. Что и нужно будет сделать. Первый дозвонившийся будет иметь шанс побороться за приз. Плюс 7-4-9-5-9-5-6-10-12. Запоминайте номер, готовьтесь и удачи всем.

0: Реклама. В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
1: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
2: Джак Т-9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т-9.
3: Водитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на accountogeta.t2.ru.
8: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит-сервис. Заменим бесплатно.
9: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
10: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
11: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
13: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
14: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
15: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
16: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
19: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
20: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
21: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
22: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями Яндекс на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-73-0804. 0+.
23: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
24: Up the next.
25: А дальше

Ну что, ребята, время проверить себя и попытаться выиграть подарок у нас здесь в эфире. Это сделать, поверьте, несложно. Нужно всего лишь прямо сейчас нам позвонить. +7 495 956 1012. Звоните.

fresh in the house. No selector, big up yourself, Sense B.

0: Переходим к игре, друзья. Сейчас у нас будет бороться за наш приз Денис из Петрозаводска. Денис, привет.
1: Вечер добрый.
0: Здорово, здорово. Ну что, ты готов играть? Готов побеждать?
1: Я думаю, да.
0: Ну и правильно. А почему? Я думаю. Ты должен быть уверен в себе. Мне кажется, это половина победы. Денис, вот какая игра у тебя сейчас будет. Тебе я задам несколько вопросов. Твоя задача всего лишь ответить на них неправильно. Ты как, в этом хорош?
1: Неправильно.
0: Неправильно.
1: Ну, думаю, да.
0: Думаешь, что справишься. Что ж, посмотрим. Итак, у тебя будет на это несколько секунд, 30. И 7 вопросов. Итак, ты готов?
1: Да, поехали.
0: Итак, поехали. Первый вопрос звучит так. Почему камень тонет?
1: Потому что он легкий.
0: Да. А где садится солнце?
1: На юге.
0: Как называется нижняя часть языка?
1: Нёбо.
0: На что клюет карась?
1: На удочку.
0: Сколько костей в теле?

0: и человека?
1: Две.
0: Куда улетают птицы?
1: Птицы?
0: Да, да.
1: На березу.
0: Например. Слушай, у нас 6 с тобой вопросов получилось, но, по-моему, классно. Можешь под финал назвать эти самые две кости в теле человека? Это какие?
1: Руки. Две руки.
0: А что нам еще надо, чтобы делать свою работу, правильно? Поздравляю тебя, присвоим. Денис, самое время передать привет или сказать, что хочешь.
1: Передаю привет ДФМ.
0: Спасибо.
1: Всему Петрозаводску. Ну и всем хорошего вечера.
0: А что ты своим коллегам не передашь привет? Потому что Денис мне сказал за эфиром, что он в отпуске. Отдыхает. Мне кажется, самое время передать коллегам и сказать, чтобы они хорошо поработали за тебя.
1: Коллеги, это радио, увы, не слушает.
0: Что?
1: Да.
0: Не надо.
1: Бывает.
0: Да что такое? Пусть завидуют тебе, приз тебе отправим. Пусть знают, что они упустили. Ладно, оставайся на связи, Денис. Расскажу, как забрать приз. Друзья, если вы тоже хотите побороться за него и тоже думаете, что готовы побеждать, ровно через час мы снова с вами поиграем. Главное, не стесняйтесь, дерзайте. И удача будет на вашей стороне.
2: Погода.
0: Ну, давайте расскажу про столичную погоду. За окном облачно, с прояснением. В эту минуту плюс 19 градусов. Ночью нас ожидает плюс 14 градусов. Там будет просто пасмурно. А вот завтра утром обещают небольшой дождь. Там будет тоже 14 градусов со знаком плюс.
2: Реклама.
3: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенду мини-ленты. Почки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки. Твой личный сайт. Подробности на сайте, если не знаком. Мини-лента.лента.ком.
4: В сезон подготовки к школе помощь никогда не бывает лишней. Озон Фреш быстро привезет тетради и ручки, завтрак для всей семьи и сэндвич ребенку на перекус.
5: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-4741, 16+.
2: Мы в сети. vk.com/dfm.
6: Right now.
2: А теперь тусовка.
6: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

Diamonds and Me, еще один трек с неплохими результатами в DFM Top 30, друзья. Напоминаю, что, ну, во-первых, сегодня понедельник, это, конечно, грустно говорить про субботу. Но, тем не менее, каждую субботу мы с вами собираемся и подводим итоги недели, слушаем главные треки, ну, вместе со мной. Кстати, напомню, что актуальную таблицу вы можете найти у нас на сайте dfm.ru. Залетайте и смотрите, какие там результаты после прошедших выходных. Ну, а мы с вами начинаем новый час, где послушаем.

0: послушаем, во-первых, классную музыку, а во-вторых, отвлечемся от рабочего первого для того, чтобы разыграть наш мерч. Если вдруг хотите, ждите момент и боритесь. Ну, а меня зовут Жень Кротов. Всем привет, поехали дальше.
1: Реклама.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
6: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
7: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
8: В тарифе МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
9: С 27 августа в кино «Мистический хоррор. Кошмар на улице Корр».
10: Пойдем в парк? Не боишься?
11: А зря. Ты ведь в ловушке.
12: Помогите! Эти дети, они...
9: Кошмар на улице Корал Гроув. В кино с 27 августа. 18+.

Классную работу послушали. Ну а сейчас переходим к вам, друзья, потому что вам нужно будет немножко поработать. Я сейчас задам тему этого часа. Вы ее внимательно выслушаете и будете отвечать. Ну, я надеюсь, если вдруг вы хотите заполучить наш мерч прямо сейчас. Итак, тема у нас вот такая. Что действительно лучше отложить до завтра? Пишите ваши мысли об этом нам в любой мессенджер по номеру +7 965 115 5 115. Почитаем ваши ответы, ну и естественно, кто-то из вас получит подарок уже в финале этого часа. Еще раз, что лучше отложить до завтра? Пишите.

0: Реклама.
1: Георгий Чевчан, лидер команды Такаяма Форвард Авто, двукратный чемпион мира по дрифту.
2: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло Такаяма. Уникальная технология Adaptec мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. Такаяма. Адаптивная защита двигателя.
3: В ленте. Играйте в Лента Манию с 20 августа по 20 сентября 2026 года. Получайте каждый день купоны со скидками, товары за 1 рубль и участвуйте в розыгрыше 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 20 августа по 31 ноября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com. 6+.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей и собирайтесь в приключения. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
6: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
10: В длинной дороге или в начале пути – сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедшие

0: впечатлить друзей.
1: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Отпуск начинается с настроения, а за ним далеко ехать не нужно. Включай Ру-ТВ. Летние хиты и яркие клипы в эфире каждый день. Категория 16+.
3: Изысканное воплощение курортной легкости и городской практичности. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет летнюю капсулу «Ривьера». Эксклюзивно на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
4: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

Ну что, посмотрим, что вы написали на тему этого часа. Она звучала вот так, друзья, недавно ее задавала. Что лучше отложить до завтра? Вот что вы прислали. Привет, ZFM. Я считаю, что до завтра лучше отложить вообще все решения, если они приняты после двух бокалов чего-нибудь вкусного. Утром они почему-то совершенно не такими гениальными выглядят. Ну, действительно так. Двигаемся далее. Я из тех людей, которые откладывают до завтра, ну, вообще все. Правда, завтра наступает снова завтра. Я откладываю уже на послезавтра. Ну, главное — это стабильность. Всем огромный привет, ZFM. Я бы отложила уборку. Пыль никуда не убежит, а вот желание убираться может исчезнуть навсегда. Очень полезно. Привет, ZFM. Я бы работу до завтра отложил, потому что в понедельник делать ничего не хочется. И во вторник тоже, если честно. Меня зовут Максим. Всем привет. Привет, ZFM. Я бы отложила покупки, потому что...

0: деньги хочется экономить, а вот тратить не хочется совершенно, но иногда нужно, поэтому это уже не отложишь. И еще такое сообщение есть: я бы отложила вообще все, что начинается словами «а давайте сделаем быстренько», потому что быстренько не получается, и это затягивается дольше, чем хотелось бы. Это у нас Настя сообщение такое отправила, жизненно на самом деле. Что ж, выясним, кто получит подарок. Сейчас мы случайно из тех, кто прислал сообщение, выберем победителя, друзья. Правда, случайно. И повезло автору, кто писал про уборку. Поздравляю тебя. Тебе достанется наш фирменный мерч. Памятный, приятный. Ну, а для остальных у нас приготовлена классная музыка. У нас ее очень много. Далее будем ее слушать. Я уже мешать не буду, потому что прощаюсь с этого момента до завтра. Меня зовут Женя Кротов. Пока, друзья. Услышимся непременно. Погода. Да, абсолютно верно, друзья. Напоследок про погоду тоже расскажу, конечно. В эту минуту за окном у нас, кстати, красиво, облачно, с прояснением, плюс 17 градусов. Попозже будет пасмурно, там у нас плюс 14. А вот завтра утром также плюс 14, но еще и пойдет небольшой дождь.
1: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.

0: Включай тусовку в машине. Музыкальные потоки, диджейские миксы, подкасты, шоу и прямой эфир без помех на полной громкости и при любой скорости. Скачай мобильное приложение Radio DFM на телефон и подключайся через CarPlay или Android Auto к мультимедиа-системе своего авто. 12+. Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
9: Алло, привет! Я такое узнала! Чтобы осень стала особенной, ничего не планируй на вечер. Ведь с 1 сентября в 6 вечера стартует новый сезон наших любимых реалити на телеканале Ю. «Мама в 16», «Маменькин сынок», «Дорогая, я забил» и эксклюзивно в новом сезоне реалити «Ждули» впервые ждулями станут мужчины. Так что выкраивай время на новый сезон от телеканала Ю. И пусть все дела подождут.
10: Для зрителей старше 16 лет.

0: Реклама. Девелопер «Брусника» напоминает, что мы не кафе и не магазин одежды. Мы строим дома. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф и на брусника.ру.
1: А теперь тусовка. DFM. DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Ума-8. Гибридный кроссовер с Алисой и технологиями «Яндекс» на борту. Алиса проложит маршрут, включит музыку, найдет ближайшую зарядку, а вы просто ведете машину. Гибриду не страшны ни зима, ни дальняя дорога. Едет и на заряде, и на топливе. Премиальное оснащение по доступной цене. Поддержка Яндекса 24/7. Гарантия. Предзаказ уже открыт. Забронируйте Ума-8 среди первых. Реклама. Общество с ограниченной ответственностью Яндекс.Электро. Москва. ОГРН 124-77-200-7-3-0804. 0+.
5: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
6: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/raspacooper. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Шапку надень. С незнакомцами не разговаривай. Куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
9: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
10: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности по результатам исследования, проведенного X-Consulting в июне 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
11: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
12: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: А теперь тусовка. DFM. Потому что радио DFM.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».